won sam de bi ki tulat de motor ne sam shot bi ki xiang ka ne sang do par ji ke zai mo ta la pe mang ju ni ge jo to la pe mi ye ju sha jar go kin tam to kan so ta ser ke no ba ta ba la si de de ne la si ke ta a ko la bor ji ke pe mang ju ni do jo to no bun ta ga xion de ko me mar ko ju zo kan la xia de bi ke sa sha ter la cep ter bi tu la de du sa si ke pe mang ju ni yo ba do jo ti ke no bu kan ta ga xion ke ko de la ta da kar bo yu ba ta chuma me ba ta ka xia se nga la xi de ya no bu kan ta ga xion de pe kar shok chu la ten ba kan mi ko per ji so ji ke ten ba to la khu mi ko lung tin de da wo shu ge ba ni ньон де галери да шен кни вот пине галери петели ке деба кара да шуго едам хала во сонго хепда ка дула во танен дага хёно чу сепа де мажи пе эне нима шар ке тулен ке сам норби дан до тела вор джи пе ми по рисом гомбу нам чу иса шо теран до дэчи сон до та ше ке пеман джу ни до джо ти ке тожо меби ко ле ново кан дага хёно лангун тен конгорма ада се сон тело